0: Маминка мне шекла, что сам мусим оженить.
1: Ох, чем, прочь бы не так шварливо.